19, 20, 13, 7, 2, 40. Kurs Polen. Bioauto, Майхан. Полицейский авто завия у подвоз с десной стороны. Пишет. Автомобили. Майхан уражно товарно возило. Автомобили. М5. Знак за отрошки возичка и колеса. Наспроти нему М4. Солнце блещи. Прикрито е станко куприно светлих просонних облаков. Звук трамвая в завою. Празна цеста, брез автомобила, пешца, колесаря.